0: Слушай, я в драке очки расколотил себе. Ну не он расколотил, но они упали там на красавцах. Ну я так его иду ногами. Какой здоровый хуй, блядь. Приебался, сука. Да, я был с одним парнем. Знаешь где, чуть ли не у Брусских дверей. Я был пьяный и решил зайти, знаешь, мимо шоу. Но броя не было. И мы отошли с одним там знакомым парнем. Он подошел, блядь, и снял с меня очки. Содрал. Он вначале снял с этого моего приятеля, который тоже был в очках. Что-то стал его там хуя мою отдать, тут ему отдал. Вдруг он, я не, это не ожидал, знаешь, так схватил. Блять, он лежит, говорит, ты его пиздишь ногами, и женщина кричит, ой, он его сейчас убьет, убивают, блядь, вокруг, все нахуй, блядь. Ну ты понимаешь, я не виноват абсолютно, я своего, своей вины, ты знаешь,
1: да, обычно. Ну, да,